0: мы знаем. Ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Ямбург. Старое название города Кингисепп.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 99,8 FM.

0: весна. Радио «Родных дорог» представляет ТОП-100 песен из караоке.
1: Группа «Отпетые мошенники». «Люби меня, люби».

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
0: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
2: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Григория Лепса и группы Ума Турман. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В Зеленодольске есть остановочный павильон, сделанный из рельсов царских времен.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95,7 FM.

0: родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно шаг

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей «Радио родных дорог» в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

Девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний

0: В городе Приозерск установлен единственный в России памятник Маугли.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106.2 FM.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: какой ты нафиг танкист?
1: Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Николая Носкова и Леонида Агутина. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

0: главные песни большой страны.
1: Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В городе Гороховце снимали кадры фильма «Утомленные солнцем 2».
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 104,7 FM.

Радио «Родных дорог» представляет ТОП-100 песен из караоке. Группа «Серебро». Перепутала.

0: Идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз-29». 2001 год.
1: Группа «Иванушки Интернешнл». «Капелька света».

0: когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы. Начинается!
1: Всем привет, меня зовут Алена Артны.
2: Привет, это Виктор Рыдин и группа «Дюна».
1: Всем привет, с вами группа «Унесенные ветром».
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио «Родных дорог».

0: каждое доброе утро.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. В 2027 в России повысят все виды пенсии, включая страховые, социальные и военные. Об этом сообщила эксперт президентской академии Татьяна Подольская. Так, например, социальные пенсии с 1 апреля предварительно увеличат на 6,8%. Точный коэффициент Минтруд пока не утвердил, поскольку он зависит от роста прожиточного минимума пенсионера. Россиянам назвали выгодные турнаправления для коротких поездок в октябре. Так наши люди смогут поймать мягкое солнце на юге страны, а именно в Сочи, Дербенте, Кисловодске, Пятигорске и Нальчике. Самый бюджетный вариант довольно неожиданно Сочи. Тур на двоих с перелетом, проживанием в отеле и завтраками обойдется в 38 тысяч рублей на 3 дня. Фильм «Сумерки» 2008 года стал лидером по кассовым сборам сентября в России. Позади, что удивительно, остались все новинки проката. Общие сборы ленты 335 миллионов рублей. Интерес к франшизе с Кристен Стюарт и Робертом Паттинсоном не ослабевает. А самой быстро растущей аудиторией фан-сайтов «Сумерек» стали зрители от 18 до 24 лет. Модель Нива Ледженд продемонстрировала серьезный рост. Об этом и не только. В следующем выпуске добрых новостей. Ровно через час.
0: Наше утро начинается правильно. С любимыми песнями и добрыми новостями.
2: Город Новочебоксарск, что в Чувашии, сначала хотели назвать Ильичевском.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102.0 FM.

0: Радио родных дорог представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Группа «Мираж». Музыка нас связала.

0: радио родных дорог — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: каждое доброе утро.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. На Дальнем Востоке реализуют аж 248 туристических проектов. Инвестиции составят 315 миллиардов рублей. Об этом заявил зампред правительства страны Юрий Трутнев. Интересно, что по итогам прошлого года Дальний Восток посетили 7,5 миллионов туристов. Владимир Путин поставил задачу довести этот показатель до 12 миллионов к 2035-му. Модель Niva Legend с новым двигателем стала на 80% популярнее, чем прежняя версия. В сентябре продажи новых внедорожников составили почти 4200 автомобилей. Интересно, что соплатформенная модель Niva Travel тоже нарастила продажи, хоть и не столь значительно, плюс 26% от августа. В плюсе и Искра, и самая массовая модель Лада Гранта. Даниил Медведев впервые с января 2025 года вернулся в топ-5 мужского мирового теннисного рейтинга. Еще один россиянин Андрей Рублев поднимается на одну позицию и занимает 23 место. Карен Хачанов располагается на 27 строчке. Как питаться в сезон простуд? Советы врачей. Об этом и не только. В следующем выпуске добрых новостей. Ровно через час.
0: Наше утро начинается правильно. С любимыми песнями и добрыми новостями.
2: Первое название города Волжск – Лопатино.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95,7 FM.

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Юлианна Караулова. «Самолеты». На слова и музыку Андрея Черного и Даниила Рувинского.

0: хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде?
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Доброе утро.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. Размер единовременного пособия при рождении ребенка с февраля 2027 планируется увеличить почти до 30,5 тысяч рублей. Сейчас эта мера поддержки на 2 тысячи меньше. Отмечу, что увеличение связано с ежегодной индексацией социальных пособий с учетом роста потребительских цен за предыдущий год. Россиянам раскрыли важные правила питания в сезон простуд. Лимон, имбирь или витаминная смесь не могут стать щитом от сезонных вирусов, но питание все же имеет значение. Специалисты отмечают, что особой разницы между питанием летом и в сезон простуд нет. Придерживаться сбалансированного рациона необходимо круглый год. Не стоит забывать также и о питье. Пить можно воду, несладкий чай, морс или компот. На нацпроект «Туризм и гостеприимство» направят 250 миллиардов рублей за 3 года. Основная часть средств придется на федеральный проект создания номерного фонда инфраструктуры и новых точек притяжения. Еще одним крупным направлением станет федеральный проект «Пять морей и озеро Байкал». Уважаемые слушатели, желаю вам доброго дня вместе с радио «Родных дорог».
0: Наше утро начинается правильно, с любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
2: ООО «Сферострой» приглашает сотрудников на вахту в Амурскую область в город Свободный. Требуются водители категории «Б», «С», «Д», «Е», машинисты автокрана, машинисты КМУ, машинисты погрузчика, экскаватора-погрузчика, машинисты автогрейдера, автослесари, спецтехники грузовых и легковых автомобилей. Звоните 8-914-560-02-61. 8-914-560-02-61.
3: Чкаловская лестница в Нижнем Новгороде – длиннейшая в стране. Лестницу построили немецкие военнопленные. И состоит она из 560 ступеней.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 105,9.

0: радио родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Непара» и группы «А-студио». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

У каждого хита своя тайна, и мы ее раскроем. Музыкальные расследования на радио «Родных дорог». Истории создания главных песен большой страны без догадок. Только правда, только музыка. Очередное расследование прямо сейчас.

0: грустный.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Песня «Белый пепел» – наглядный пример, как исполнитель Александр Маршал искал в своем творчестве золотую середину. Композиция дебютирует в 2001 году. По воспоминаниям артиста, он в то время не понимал, куда же ему двигаться. Если продолжать в том же духе, что и «Парк Горького», то это будет какая-то попса и довольно непонятная смесь. Поэтому Маршал вместе со своим продюсером Иосифом Пригожиным стали искать музыкальный баланс. Позже композиция вошла в 6-й студийный альбом певца, и назван он был, конечно же, «Белый пепел». Кстати, на диске было еще 9 композиций и очень классный клип на песню «Белый пепел».

0: радио. Интересно, что музыку к хиту композитор Игорь Слуцкий писал очень долго и мучительно. Чуть ранее сам Маршалл принес ему стихи «Белый пепел». И музыкант долго пытался понять, какое гитарное соло необходимо песне, чтобы она стала хитом. В итоге прошло уже много лет, а «Белый пепел» помнит по-прежнему. И сам Маршалл называет песню одной из своих самых любимых.
1: Музыкальные расследования на радио «Родных дорог».

0: Реклама. Мыши и крысы облюбовали дом, дачу, гараж или добрались до мест хранения урожая? Пора действовать! Новинка от Гефест. Серно-табачная дымовая шашка «Джин Крысогон». Для домов, дач, гаражей, подвалов, погребов, кладовых и овощехранилищ. Густой дым проникает в щели, норы и другие труднодоступные места, вытесняя грызунов из помещения. «Джин Крысогон». Дым достает туда, где прячутся грызуны. Спрашивайте в магазинах вашего города.
1: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
2: Крысы атакуют!
3: Ротобор, мощнейший ответ! В доме спокойно, грызунов больше нет! Ротобор, истребитель крыс и мышей, эффективное средство!
4: ООО «Сферострой» приглашает сотрудников на вахту в Амурскую область в город Свободный. Требуются водители категории Б, С, Д, Е, машинисты автокрана, машинисты КМУ, машинисты погрузчика, экскаватора-погрузчика, машинисты автогрейдера, автослесари, спецтехники грузовых и легковых автомобилей. Звоните 8-914-560-02-61. 8-914-560-02-61.
5: Первое название города Ядрин звучало как Ядринск.
6: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: хочешь знать, что звучало в эфире,
1: заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся, с нами теплее. Радио родных дорог.

0: очень полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. В России набирает популярность тренд на отдых в стиле «французское воскресенье». Что же это такое и какова его история? Сторонники этого тренда предлагают отказаться от стремления сделать выходной максимально продуктивным и посвятить последний день недели спокойствию, общению с близкими и восстановлению сил. Тренд стал своеобразным ответом на современную культуру постоянной занятости, когда даже свободное время превращается в список обязательных дел – тренировки, саморазвитие, генеральная уборка или выполнение отложенных рабочих задач. Вместо этого людям предлагают замедлиться и позволить себе отдых без чувства вины. Свое название тенденция получила благодаря французскому образу жизни. В этой стране воскресенье традиционно считается семейным днем. Его принято проводить в спокойной атмосфере. Во многих французских городах по воскресеньям сокращают часы работы магазины, рестораны и другие заведения. То есть создают условия для того, чтобы люди уделяли больше времени семье и друзьям. По мнению психологов, подобный подход помогает снизить уровень эмоционального напряжения и предотвратить выгорание. И в конце самое приятное. Последователи французского воскресенья в этот день советуют отказаться от будильника.
0: Очень полезная передача. Реклама.
2: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизаторов. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
3: В городе Канаш находится Макринский мост, который построен под руководством немецкого проектировщика Шумахера.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,6.

0: Идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Радио «Родных дорог» представляет
1: еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

Хит-парад. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: Вместе с радио «Родных дорог». История еды.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Дубайский шоколад – одна из самых хайповых сладостей мира. Но какова же история ее создания? Дубайский шоколад – название шоколадной плитки с начинкой смеси фисташек и кадайфа. Последний – это традиционная сладость на Ближнем Востоке. И также название особого вида теста, из которого готовится десерт. Дубайский шоколад впервые был создан предположительно в 2021-м в результате экспериментов по созданию хрустящего десерта с элементами восточных сладостей. Шоколад привлек международное внимание в конце 2023-го. Ну а летом и осенью 2024-го дубайский шоколад стал не только мемом, но и настоящей модой в Европе, чему способствовало распространение в интернете. С ростом интереса и стоимость улетела куда-то в стратосферу. Если первые плитки стоили 8-10 евро, то потом стоимость составляла 300, 1000 и даже 3000 евро. Сегодня же, что приятно, ажиотаж спал. А термин «дубайский шоколад» обычно используется для описания варианта шоколада с фисташковым кремом и кадайфом. Приобрести дубайский шоколад можно и в России. На любом маркетплейсе плитка стоит примерно 400-500 рублей.
0: Гастрономические путешествия каждый день на радио «Родных дорог» в программе «История еды». Реклама.
2: Крысы атакуют. Ротобор. Мощнейший ответ. В доме спокойно. Грызунов больше нет. Ротобор. Истребитель крыс и мышей. Эффективное средство.
3: Город Волхов на две части делит одноименная река.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,2.

0: меня радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз-19». 1997 год.
1: Вячеслав Быков. «Любимая моя».

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается.
1: Привет, я Катя Лель.
2: Всем привет, с вами Дмитрий Колдун.
3: Всем привет, это Диана.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: УПЗ. Чего? УПЗ. Чего-чего? Учимся понимать зумеров.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Одним из ярких примеров современного молодежного сленга является термин «рил». Что же он означает? Итак, слово было заимствовано из английского, и на русский язык переводится как «реальный» или «результативный». В сленговом контексте «рил» означает «правдиво» или «это правда». Часто используют и вариант «рили». В русском молодежном языке слово трансформировалось и стало самостоятельным элементом лексикона. Изначально слово «рил» активно использовалось в западной поп-культуре, особенно в хип-хопе и R&B. Когда эти тренды добрались до России через музыку, сериалы, социальные сети, молодежь стала заимствовать и переосмысливать такие термины. В России слово закрепилось в лексиконе молодежи в 2020-е, особенно на фоне популярности коротких видео и блогов. Его используют, чтобы акцентировать подлинность сказанного, подтвердить факты или выразить свое согласие. Например, «рил» — это действительно клевое кино. Отмечу и гибкость в речи. «Рил» может выступать как наречие, прилагательное или частица одобрения. Грамматические границы здесь размыты, что довольно типично для сленга.
0: УПЗ. Учимся понимать зумеров. Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37. Специально для обработки овощехранилищ. Табачная дымовая шашка «Гефест хранение». Обработка погребов с уже заложенными туда овощами. Два эффективных компонента. Углекислый газ – это природный консервант. И никотин для борьбы и профилактики от насекомых вредителей. Дымовая шашка «Гефест хранение». Безопасна для любых металлоконструкций. Сертифицирована и запатентована.
2: ООО «Сферострой» приглашает сотрудников на вахту в Амурскую область в город Свободный. Требуются водители категории «Б», «С», «Д», «Е», машинисты автокрана, машинисты КМУ, машинисты погрузчика, экскаватора-погрузчика, машинисты автогрейдера, автослесари, спецтехники грузовых и легковых автомобилей. Звоните 8-914-560-02-61. 8-914-560-02-61.
3: В загородном парке отдыха в городе Кольчугино снимались эпизоды сериала «Чернобыль. Зона отчуждения».
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,6 FM.

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

финальной десятке выпали следующие композиции. Ка, я желаю тебе. Зары Чапаев, быть счастливым. Антон Самойлов и Шура, белая стрекоза. Ну, любая из этих песен уже на следующей неделе может снова вернуться в горячую десятку радио «Родных дорог», если, конечно, наберет достаточное для того количество лайков в разделе «Хит-парад» на сайте radio.rd.ru. Ну, а если наберет больше дизлайков, то уже не вернется в «Хит-парад» никогда. Подробности ловите в нашем официальном канале в мессенджере «Макс». Его можно найти по нику «Радио РД» или по названию «Радио «Родных дорог». Кстати, есть у нас еще претенденты на вылет из национального хит-парада. Вот, например, Сергей Лазарев и Полина Гагарина. «Happy End» в десятке радио «Родных дорог».

0: Главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Жители российских городов-миллионников тратят на музыку в среднем около 2000 рублей в месяц, заявляет бюро музыкального маркетинга «Universe». С

Списки затрат, подписки, билеты на концерты и сувенирная продукция. Согласно представленным данным, почти 50% опрошенных имеют действующую подписку на сервис Яндекс.Музыка и чуть более 15% на сервис ВК-музыка. На стриминговый сервис Spotify подписаны 4% аудитории, на Кион-музыку 2,5%, на сервис Звук чуть менее 2%. И столько же людей слушает музыку в Apple Music и в Одноклассниках. Активнее всего за музыку платит молодежь до 25 лет, и чем взрослее слушатель, тем меньше ему хочется за музыку платить. Кстати, в эфире «Радио родных дорог» музыка абсолютно бесплатна. Ну и, кстати, новинка от группы «Градусы» — хит «На ресницах». Сегодня в десятке «Радио родных дорог».

0: хит-парад «Главные песни большой страны».
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Три ярких примера внезапного взросления артистов, некогда считавшихся молодежными, в ближайшую минуту. Итак, случай первый. Певица Нюша на днях заявила, что решила сменить свое имя спустя 19 лет после начала музыкальной карьеры. В свои 36 она вдруг поняла, что больше не хочет быть Нюшей. Певица намерена вернуть себе имя Анна Шурочкина, которую получила при рождении и которую сменила в начале своего творческого пути. Случай второй. Певица Зиверт на масштабном петербургском концерте удивила публику не столько своими песнями, сколько кавером на хит Майкла Джексона «Триллер». Он говорит: «Мой кумир с юных лет, а если кому не нравится, то они глупые, недалекие и очень узкомыслящие, озлобленные люди. Мне их жаль», — заявила певица Зиверт. Ну и случай номер три. Группа «Моя Мишель» и кавер на хит группы «Иванушка Интернешнл» «Колечко» сегодня в десятке радио родных дорог.
1: Восьмое место.

0: еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
1: Хит-парад. Главные песни большой страны.
2: У микрофона Дэн Соколов. Всем привет и ближайшие полчаса о популярных артистах и о новых песнях, которые не всегда становятся хитами. Как угадать, какая песня зайдет слушателям? Это вопрос, на который ответа нет, заявили братья Крестовские из группы Ума Турман в одном из недавних интервью. Музыканты рассказали о недавнем трибьют-альбоме «Звезды считают нас», где песни Ума Турман исполняют разные, в том числе молодежные артисты. Некоторые из них даже приняли участие в сольных концертах группы Ума Турман. И чем дальше, тем больше будет каверов, уверены Крестовские. Ведь в условиях открытого интернета все больше молодежи открывает для себя яркие, наивные хиты 90-х и 2000-х. И на концертах взрослые музыканты видят совершенно юных девчонок и парней, которые подпевают их малоизвестным песням, которые никогда не были хитами радиостанций, которые просто люди нашли при прослушивании разных песен в интернете. Кстати, сюрприз для фанатов группы Ума Турман. Новая песня «Не стой, танцуй» в десятке радио родных дорог.
3: Седьмое место.

0: главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: 65-летие Государственного Кремлевского дворца будут отмечать в первых числах ноября, где, вы думали, конечно же, в Государственном Кремлевском дворце. Не станем заранее раскрывать всех сюрпризов, без которых по определению не может обойтись этот особенный вечер, но уже точно известны многие прославленные творческие коллективы и самые яркие звезды отечественной эстрады проведут его в Кремлевском дворце, обещают организаторы. Среди подтвержденных участников Лев Лещенко, Татьяна Буланова, Михаил Шуфутинский, Александр Маршал, Татьяна Куртукова, Сосопа Влиашвили, Баста, Ярослав Сумишевский, Артик Асти, Денис Майданов, Государственный академический кубанский казачий хор, Академический ансамбль песни и пляски Российской академии имени Александрова, хор Академического ордена за заслуги в культуре и искусстве, ансамбля песни и пляски войск Национальной гвардии Российской Федерации, Московский государственный академический театр танца «Гжель» и тиктокер Хабиб, бороздящий просторы российской эстрады с новой песней «Моя малышка». Сегодня она, кстати, в десятке радио родных дорог.

0: Главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Звезда эстрады 90-х Татьяна Овсиенко стала гостем 5-го отборочного тура шоу «Ну-ка, все вместе». После своего выступления она решила стать одним из экспертов шоу, куда в этот раз понабрали много разных блогеров, которые неважно о чем рассказывают, их отбирали по простому принципу количества подписчиков, чтобы новый сезон популярного музыкального телешоу был как можно заметнее в интернете. Теперь вот прямо и не знаешь, позвали Татьяну Овсиенко как блогера, у которого 12 тысяч подписчиков, или как звезду 90-х, которую помнят миллионы людей. Сама артистка, впрочем, радуется независимо от статуса. Я, говорит, всегда хотела здесь побывать, и вот моя мечта сбылась. Стоит отметить, что немногие из участников шоу становятся большими звездами, но вот одному из участников этого шоу, Евгению Попову, посчастливилось стать новым солистом самого топового проекта «Филатов и Керас». Новая работа этой команды – хит среди счастливых людей сегодня в десятке радио родных дорог. 5-е.

0: Реклама. Крысы атакуют. Ротобор – мощнейший ответ. В доме спокойно, грызунов больше нет. Ротобор – истребитель крыс и мышей. Эффективное средство.
1: ООО «Сферострой» приглашает сотрудников на вахту в Амурскую область в город Свободный. Требуются водители категории Б, С, Д, Е, машинисты автокрана, машинисты КМУ, машинисты погрузчика, экскаватора-погрузчика, машинисты автогрейдера, автослесари, спецтехники грузовых и легковых автомобилей. Звоните 8-914-560-02-61. 8-914-560-02-61.
2: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
3: Хит-парад. Главные песни большой страны.
4: У микрофона Дэн Соколов. Всем привет. И в ближайшие 15 минут о популярных артистах и концертах, количеством которых они пытаются свою публику удивить, ну или как минимум порадовать. Певец Сергей Лазарев на днях объявил 3 дополнительных концерта уже на следующий год, поскольку в этом году ему помогли собрать крупнейший концертный зал Подмосковья аж на 5 дней подряд. Артист радуется успеху, но есть в шоу-бизнесе и люди покруче. Вот, например, певец Александр Розенбаум объявил целых 20 концертов в столице. Они пройдут в Театре Российской Армии с 14 октября по 8 ноября. Но были истории и помасштабнее. Вот, например, певец Филипп Киркоров в конце 90-х выдержал марафон аж в 32 концерта за 32 дня в Петербурге. И еще потом после этого 15 концертов за 15 дней в Москве. Вот это были времена. Вся страна удивлялась. Впрочем, артист не теряет энтузиазма и сейчас. Обязательно повторит, если сможет, а может быть даже превзойдет свои успехи. Новый хит Филиппа Киркорова «Луиза» сегодня в десятке радио «Родных дорог».
5: Четвертое место.

0: Главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Певица Анжелика Агурбаш на минувшей неделе представила свой новый, самый необычный альбом «Любовь на разрыв», который вышел не только в виде цифрового релиза в Яндекс.Музыке и других стриминговых сервисах, но и в форме виниловой пластинки, прям как в нашем детстве. Над песнями нового альбома работал саунд-продюсер Анны Асти и группы Артик Асти Олег Сашко, а также аранжировщик и автор песен для артистов продюсерского центра Григория Лепса Владимир Курто. Альбом был записан в жанре лирической поп-рок-музыки. В песнях много гитар, барабанов, ну и вообще такой рок, надо сказать. Артистка представила песни с нового альбома на этой неделе в одном из модных заведений в самом центре столицы при большом скоплении прессы и коллег из шоу-бизнеса. В общем, виниловые пластинки снова возвращаются в моду. Ждем чего-то подобного и от других героев шоу-бизнеса. Наверняка на подобное осмелится и бывшая участница шоу «Фабрика звезд» Юлианна Караулова. Тем более ее новый хит «Самолеты» сегодня в десятке радио родных дорог.

0: Хит-парад. Главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: На минувшей неделе столичные новостные порталы, посвященные светской жизни и шоу-бизнесу, снова стали поднимать тему фестиваля «Интервидение», который прошел прошлой осенью в столице и вроде как должен был состояться и в этом году, но новостей о фестивале этого года пока что нет. Тем не менее, артисты уже усиленно заявляют, что были бы не прочь представить Россию на этом фестивале. Вот, например, о своей готовности на днях заявила певица Татьяна Куртукова. Она подчеркнула, что официальных предложений от оргкомитета ей пока не поступало, однако она без колебаний примет приглашение, если такое приглашение будет. О своей готовности представить страну заявил и певец Филипп Киркоров. Но есть в нашей стране и другие популярные артисты, которые тоже наверняка не против. Вот, например, Денис Майданов и Татьяна Буланова. Их новый хит «Москва, Санкт-Петербург» сегодня в десятке радио родных дорог.

0: Главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Участники группы «Айова» порадовали поклонников новостями о готовящемся большом столичном концерте в одном из московских концертных клубов в начале ноября. Обещают как главные хиты, так и новинки. Будут, говорят, песни, которые знают наизусть. Будут и новые работы, и танцы, и энергия сцены. И тот самый момент, когда граница между артистом и зрителями исчезает, а весь зал превращается в один большой хор, заявляет солистка группы Екатерина Иванчикова. Кстати, новый хит группы «Айова» «Мы» снова на первой строчке национальной десятки. Что будет через неделю, зависит от каждого из вас. Голосуйте за любимые песни по ссылке, которая представлена в нашем канале в мессенджере «Макс». Пишите в поиске «Радио родных дорог» или вводите ник «Радио РД». Или пишите в строке браузера max.ru/radio-rd. И там же слушайте запись этой программы. У микрофона Дэн Соколов. Скоро услышимся. И далее в нашем эфире только хиты.
1: Первое место.

0: Песня из сборника «Союз 14», 1994 год.
1: Группа «Божья коровка», «Гранитный камушек».

0: хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде?
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

У каждого хита своя тайна, и мы ее раскроем. Музыкальные расследования на радио «Родных дорог». Истории создания главных песен большой страны без догадок. Только правда, только музыка. Очередное расследование прямо сейчас.

студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Песня «Белый пепел» – наглядный пример, как исполнитель Александр Маршал искал в своем творчестве золотую середину. Композиция дебютирует в 2001 году. По воспоминаниям артиста, он в то время не понимал, куда же ему двигаться. Если продолжать в том же духе, что и «Парк Горького», то это будет какая-то попса и довольно непонятная смесь. Поэтому Маршал вместе со своим продюсером Иосифом Пригожиным стали искать музыкальный баланс. Позже композиция вошла в 6-й студийный альбом певца, и назван он был, конечно же, «Белый пепел». Кстати, на диске было еще 9 композиций и очень классный клип на песню «Белый пепел».

0: радио. Интересно, что музыку к хиту композитор Игорь Слуцкий писал очень долго и мучительно. Чуть ранее сам Маршалл принес ему стихи «Белый пепел». И музыкант долго пытался понять, какое гитарное соло необходимо песне, чтобы она стала хитом. В итоге прошло уже много лет, а «Белый пепел» помнит по-прежнему. И сам Маршалл называет песню одной из своих самых любимых.
1: Музыкальные расследования на радио «Родных дорог».

0: Реклама. Мыши и крысы облюбовали дом, дачу, гараж или добрались до мест хранения урожая? Пора действовать! Новинка от Гефест. Серно-табачная дымовая шашка «Джин Крысогон». Для домов, дач, гаражей, подвалов, погребов, кладовых и овощехранилищ. Густой дым проникает в щели, норы и другие труднодоступные места, вытесняя грызунов из помещения. «Джин Крысогон». Дым достает туда, где прячутся грызуны. Спрашивайте в магазинах вашего города.
1: ООО «Сферострой» приглашает сотрудников на вахту в Амурскую область в город Свободный. Требуются водители категории Б, С, Д, Е, машинисты автокрана, машинисты КМУ, машинисты погрузчика, экскаватора-погрузчика, машинисты автогрейдера, автослесари, спецтехники грузовых и легковых автомобилей. Звоните 8-914-560-02-61. 8-914-560-02-61.
2: На улицах города Сосновый Бор стоят счетчики замера радиационного фона.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,1.

0: Радио родных дорог представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Владимир Кузьмин. 5 минут от твоего дома.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Жасмин и группы «Унесенные ветром». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: очень полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. В России набирает популярность тренд на отдых в стиле «французское воскресенье». Что же это такое и какова его история? Сторонники этого тренда предлагают отказаться от стремления сделать выходной максимально продуктивным и посвятить последний день недели спокойствию, общению с близкими и восстановлению сил. Тренд стал своеобразным ответом на современную культуру постоянной занятости, когда даже свободное время превращается в список обязательных дел – тренировки, саморазвитие, генеральная уборка или выполнение отложенных рабочих задач. Вместо этого людям предлагают замедлиться и позволить себе отдых без чувства вины. Свое название тенденция получила благодаря французскому образу жизни. В этой стране воскресенье традиционно считается семейным днем. Его принято проводить в спокойной атмосфере. Во многих французских городах по воскресеньям сокращают часы работы магазины, рестораны и другие заведения. То есть создают условия для того, чтобы люди уделяли больше времени семье и друзьям. По мнению психологов, подобный подход помогает снизить уровень эмоционального напряжения и предотвратить выгорание. И в конце самое приятное. Последователи французского воскресенья в этот день советуют отказаться от будильника.
0: Очень полезная передача. Реклама.
2: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
3: Крысы атакуют.
4: Ротобор. Мощнейший ответ. В доме спокойно. Грызунов больше нет. Ротобор. Истребитель крыс и мышей. Эффективное средство.
5: Суммарная протяженность ставропольских улиц превышает 700 километров.
6: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 89.0 FM.

0: Ночных дорог идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: минут.
1: Хочешь знать, что звучало в эфире?
2: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
1: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
2: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
1: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
2: Просто вбей «Радио родных дорог» в поиске, и мы уже там.
1: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

0: Сквозь века и вкусы вместе с радио «Родных дорог». История еды.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Дубайский шоколад – одна из самых хайповых сладостей мира. Но какова же история ее создания? Дубайский шоколад – название шоколадной плитки с начинкой смеси фисташек и кадайфа. Последняя – это традиционная сладость на Ближнем Востоке. И также название особого вида теста, из которого готовится десерт. Дубайский шоколад впервые был создан предположительно в 2021-м в результате экспериментов по созданию хрустящего десерта с элементами восточных сладостей. Шоколад привлек международное внимание в конце 2023-го. Ну а летом и осенью 2024-го дубайский шоколад стал не только мемом, но и настоящей модой в Европе, чему способствовало распространение в интернете. С ростом интереса и стоимость улетела куда-то в стратосферу. Если первые плитки стоили 8-10 евро, то потом стоимость составляла 300, 1000 и даже 3000 евро. Сегодня же, что приятно, ажиотаж спал. А термин «дубайский шоколад» обычно используется для описания варианта шоколада с фисташковым кремом и кадайфом. Приобрести дубайский шоколад можно и в России. На любом маркетплейсе плитка стоит примерно 400-500 рублей.
0: Гастрономические путешествия каждый день на радио «Родных дорог» в программе «История еды». Реклама. Специально для обработки овощехранилищ. Табачная дымовая шашка «Гефест хранение». Обработка погребов с уже заложенными туда овощами. Два эффективных компонента. Углекислый газ – это природный консервант. И никотин – для борьбы и профилактики от насекомых вредителей. Дымовая шашка «Гефест хранение». Безопасна для любых металлоконструкций. Сертифицирована и запатентована. ООО «Сферострой» приглашает сотрудников на вахту в Амурскую область в город Свободный. Требуются водители категории Б, С, Д, Е, машинисты автокрана, машинисты КМУ, машинисты погрузчика, экскаватора-погрузчика, машинисты автогрейдера, автослесари, спецтехники грузовых и легковых автомобилей. Звоните 8-914-560-02-61. 8-914-560-02-61.
2: В Псковском озере можно выловить сниток, местный аналог корюшки.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 105.8 FM.

Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке. Ирина Дубцова. «Люби меня долго».

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай же.
4: Давай
2: поженимся.
1: А у нас будет девочка.
2: У меня родился сын.
4: А мой был. Сам
2: сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
0: Ты мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
1: Я объявляю вас мужем.

0: родных дорог — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Дискотека Авария» и Александра Айвазова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз-18». 1996 год.
1: Александр Айвазов. «Бабочка-луна».

0: Радио «Родных дорог» представляет
1: еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.

Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: УПЗ.
1: Чего?
0: УПЗ.
1: Чего-чего?
0: Учимся понимать зумеров.
2: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Одним из ярких примеров современного молодежного сленга является термин «рил». Что же он означает? Итак, слово было заимствовано из английского, и на русский язык переводится как «реальный» или «результативный». В сленговом контексте «рил» означает «правдивый» или «это правда». Часто используют и вариант «рили». В русском молодежном языке слово трансформировалось и стало самостоятельным элементом лексикона. Изначально слово «рил» активно использовалось в западной поп-культуре, особенно в хип-хопе и R&B. Когда эти тренды добрались до России через музыку, сериалы, социальные сети, молодежь стала заимствовать и переосмысливать такие термины. В России слово закрепилось в лексиконе молодежи в 2020-е, особенно на фоне популярности коротких видео и блогов. Его используют, чтобы акцентировать подлинность сказанного, подтвердить факты или выразить свое согласие. Например, «рил» — это действительно клевое кино. Отмечу и гибкость в речи. «Рил» может выступать как наречие, прилагательное или частица одобрения. Грамматические границы здесь размыты, что довольно типично для сленга.
0: УПЗ. Учимся понимать зумеров. Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
3: Крысы атакуют! Ротобор – мощнейший ответ. В доме спокойно, грызунов больше нет. Ротобор – истребитель крыс и мышей. Эффективное средство.
4: На взлетно-посадочной полосе аэропорта Ульяновск-Центральный, ныне имени Карамзина, снимался эпизод из комедии «Невероятные приключения итальянцев в России». Посадка самолета на шоссе.
5: Знаем. Потому что здесь вещаем на частоте 94.

0: легко. Мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
0: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
2: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Вы слушаете главные песни большой страны.
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно шаг.

0: Песня из сборника «Союз номер 7», 1993 год.
1: Евгений Осин. «Плачет девушка в автомате».

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Всем салют, это группа Бамберс!
2: Всем привет, это Йоко!
3: Всем привет, мы группа Блестящие!
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым!

Хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: Город Петрозаводск называют портом пяти морей.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 99,6 FM.

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Танцевально.
1: Хитово.
0: Кайфово.
1: Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым продолжается. Только на радио «Родные».

0: Реклама. ООО «Сферострой» приглашает сотрудников на вахту в Амурскую область в город Свободный. Требуются водители категории Б, С, Д, Е, машинисты автокрана, машинисты КМУ, машинисты погрузчика, экскаватора-погрузчика, машинисты автогрейдера, автослесари, спецтехники грузовых и легковых автомобилей. Звоните 8-914-560-02-61. 8-914-560-02-61.
1: Танцевально.
2: Хитово.
1: Кайфово.
2: Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым продолжается. Только

Танцевально. Хитово. Кайфово. Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым продолжается. Только на радио «Родных дорог».

Киров здесь. Саранск здесь. Отлично. Танцуем. Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым.

0: Москве 9 часов вечера.
1: Танцевально.
2: Хитово.
1: Кайфово.
2: Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым продолжается только на радио.

Танцевально. Хитово. Кайфово. Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым продолжается. Только на радио «Родных дорог».

0: Реклама. При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас. Танцевально.
1: Хитово.
0: Кайфово.
1: Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым.

Здесь. Пятигорск. Здесь. Отлично. Танцуем. Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым.

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Реклама. ООО «Сферострой» приглашает сотрудников на вахту в Амурскую область в город Свободный. Требуются водители категории Б, С, Д, Е, машинисты автокрана, машинисты КМУ, машинисты погрузчика, экскаватора-погрузчика, машинисты автогрейдера, автослесари, спецтехники грузовых и легковых автомобилей. Звоните 8-914-560-02-61. 8-914-560-02-61.
1: В городе Благодарный установлена скамья примирения с двойным уклоном. По задумке она должна сблизить поссорившихся людей.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 107,6 FM.

0: Радио родных дорог представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Группа «Дискотека Авария» и Жанна Фриске. «Малинки».

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: мы знаем. Ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Островоз. Давнее название подмосковного города Ступино.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94,9.

0: радио родных дорог идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Иракли и Александра Иванова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Просто скажи.
1: Включи радио родных дорог.
0: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
1: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
0: Радио родных дорог.

0: эксклюзивные программы, новости и новинки. Подписывайся на Радио Родных Дорог в Макс.
1: Это будет наш с тобой секрет.

то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Бельгийский астроном увидел астероид и назвал его в честь города Муром.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 97,8 FM.

0: меня радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей «Радио родных дорог» в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. «Радио родных дорог».

0: Кашин – единственный в Тверской области город-курорт. Санаторий возле источников лечебной и столовой минеральной воды, находящийся прямо в городе, был открыт еще в конце 19 века.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106.1.

0: мне нравится, что на радио родных дорог всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Анжелики Варум и группы Иванушки Интернешнл. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз-29». 2001 год.
1: Группа «Иванушки Интернешнл». «Капелька света».

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

50 главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Герб города Шумерля нарисовал художник местного комбината автофургонов.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 100.

0: Радио «Родных дорог» – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио «Родных дорог», чтобы не скучать в пробках.
4: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.